слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

дали. Нет минут печали. Там куют из юноши мужчину-погранца. Там в туманной дали нет минут печали. Там куют из юноши мужчину-погранца. На краю земли

суше врагов в Россию шлют. Там и днем, и ночью все должно быть прочно. Там, как и на суше,

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий. Знай, моряк, что любят, верят, ждут тебя домой. Там, в краю далеком, ты не одинокий. Знай, моряк, что...

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Корабли постоят.

0: и полгода.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июля, в регионе преимущественно облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 24-26 градусов. Ветер южных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Надоело воевать, мне б семью свою обнять, бороду колючую подстричь. Камуфляж затер, да ты, что ты скажешь, командир? Вроде мир, штык в землю и домой. Ладно, бровь не хмурь, чудак, не грусти, я к слову так. Знаю, что нам стоит наш покой.

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июля, в регионе преимущественно облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 24-26 градусов. Ветер южных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Возможное появление военных из стран Евросоюза и НАТО на территории Украины остается для России неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Европе обсуждают вполне конкретные планы по отправке иностранных военных, в том числе как один из вариантов гарантии безопасности для Украины. В Кремле подчеркивают, что Москва не может согласиться с присутствием войск НАТО на украинской территории. Так Песков прокомментировал сообщение о том, что учения так называемой «коалиции желающих» в Польше могут быть связаны с подготовкой возможного ввода контингента. В правительстве создали постоянный штаб по развитию цифровых платформ, сообщает пресс-служба Кабмина. В него войдут представители федеральных ведомств, которые отвечают за эту сферу. Штаб будет рассматривать предложения по регулированию платформенной экономики. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, правила должны успевать за развитием технологий и при этом не мешать отрасли расти. Новый закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября. Предварительно под его действие попадут 12 крупных цифровых площадок. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для защитников приграничья. Они будут доступны для участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Также Госдума упростила поступление в вузы для защитников приграничья. Закон предусматривает возможность поступать в вузы на бюджет по особой квоте бойцам, которые участвовали в контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках. Сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения – 1,4 миллиона рублей. Но деньги на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет. Почему нас тянет на сладенькое? Дали ответ нутрициологи. Во-первых, сахар дает чувство эйфории и мгновенного насыщения. И сахар – это самая быстрая энергия. В природе он практически не встречается никогда в чистом виде, он в дефиците. И сама природа нас так запрограммировала, что все должно идти по самому короткому пути. У человека еще до употребления десерта вырабатывается дофамин. Он и заставляет его поскорее съесть шоколад. Эксперты отмечают, что мозг реагирует на сладкое по шаблону «короткая энергия, много удовольствия». Но если дать организму пустышку, это может привести к перееданию. Поэтому лучше все-таки съесть какую-нибудь правильную сладость, но не натощак. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красный.

0: красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
2: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июля, в регионе преимущественно облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 24-26 градусов. Ветер южных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победы православным христианам, нас противное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Возможное появление военных из стран Евросоюза и НАТО на территории Украины остается для России неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Европе обсуждают вполне конкретные планы по отправке иностранных военных, в том числе как один из вариантов гарантии безопасности для Украины. В Кремле подчеркивают, что Москва не может согласиться с присутствием войск НАТО на украинской территории. Так Песков прокомментировал сообщение о том, что учения так называемой «коалиции желающих» в Польше могут быть связаны с подготовкой возможного ввода контингента. В правительстве создали постоянный штаб по развитию цифровых платформ, сообщает пресс-служба Кабмина. В него войдут представители федеральных ведомств, которые отвечают за эту сферу. Штаб будет рассматривать предложения по регулированию платформенной экономики. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, правила должны успевать за развитием технологий и при этом не мешать отрасли расти. Новый закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября. Предварительно под его действие попадут 12 крупных цифровых площадок. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для защитников приграничья. Они будут доступны для участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Также Госдума упростила поступление в вузы для защитников приграничья. Закон предусматривает возможность поступать в вузы на бюджет по особой квоте бойцам, которые участвовали в контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках. Сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения – 1,4 миллиона рублей. Но деньги на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет. Почему нас тянет на сладенькое? Дали ответ нутрициологи. Во-первых, сахар дает чувство эйфории и мгновенного насыщения. И сахар – это самая быстрая энергия. В природе он практически не встречается никогда в чистом виде, он в дефиците. И сама природа нас так запрограммировала, что все должно идти по самому короткому пути. У человека еще до употребления десерта вырабатывается дофамин. Он и заставляет его поскорее съесть шоколад. Эксперты отмечают, что мозг реагирует на сладкое по шаблону «короткая энергия, много удовольствия». Но если дать организму пустышку, это может привести к перееданию. Поэтому лучше все-таки съесть какую-нибудь правильную сладость, но не натощак. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Другие акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте

0: В личной переписке с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией, не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забавно.

0: хохочет он, злой шутник, озорник Купидон.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июля, в регионе преимущественно облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 24-26 градусов. Ветер южных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Соколов Максим. О русском героизме. Огромная страна моя, Россия, истоки где твои, Святая Русь? В былинной древней доблести славянской я утверждать об этом не берусь. Быть может, в ледяной Чудской купели в сражениях героизм был закален. Там воды озера от крови закипели, и Невским дух псов рыцарей сражен. Откуда героизм у россиян? Быть может, родом с поля Куликова, где предки наши били басурман, прославив имя Дмитрия Донского. Наверное, он возник, когда поляки рвались к Москве, чтобы усмирить наш нрав. Пожарский с Мининым собрали ополчение, врагов в болото русские загнав. А может, в те года, когда Суворов забрал у турков Измаил, и как тогда, без лишних разговоров, Европу всю от них освободил. Быть может, позже, под Бородино, геройство наше было рождено. Там Бонапарту важный дан урок. Он еле ноги из России уволок. Мы помним, как врагов громил Чапаев, и первой конной подвиг не забыт. Как три танкиста били самураев и верили, Россия победит. Возможно, дух на Прохоровском поле был закален в те страшные года, когда война вторая мировая на сердце раны выжгла навсегда. Век 21-й оскорбленной, но не побежденной, вошла распрямившись моя страна. Предстала сильной, обновленной, отведавшая санкций всех сполна. К тебе вернулся русским Крым и Севастополь, город русской славы. Россию, русское, свое, мы защитим. Вернем себе мы титул сверхдержавы. Но вновь идет в поход Святая Русь. Зашевелился ворог на границе. Над городом, которым я горжусь, зажглись ночные страшные зорницы. Но не перевелись богатыри, и песни о героях недопеты. Вставай, страна огромная, смотри, надеются на нас отцы и деды. Да, героизм у россиян в крови. Достался нам от предков по наследству. Сломить его нет в целом мире средства. Пусть помнят вечно недруги твои.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Возможное появление военных из стран Евросоюза и НАТО на территории Украины остается для России неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Европе обсуждают вполне конкретные планы по отправке иностранных военных, в том числе как один из вариантов гарантии безопасности для Украины. В Кремле подчеркивают, что Москва не может согласиться с присутствием войск НАТО на украинской территории. Так Песков прокомментировал сообщение о том, что учения так называемой «коалиции желающих» в Польше могут быть связаны с подготовкой возможного ввода контингента. В правительстве создали постоянный штаб по развитию цифровых платформ, сообщает пресс-служба Кабмина. В него войдут представители федеральных ведомств, которые отвечают за эту сферу. Штаб будет рассматривать предложения по регулированию платформенной экономики. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, правила должны успевать за развитием технологий и при этом не мешать отрасли расти. Новый закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября. Предварительно под его действие попадут 12 крупных цифровых площадок. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для защитников приграничья. Они будут доступны для участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Также Госдума упростила поступление в вузы для защитников приграничья. Закон предусматривает возможность поступать в вузы на бюджет по особой квоте бойцам, которые участвовали в контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках. Сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения – 1,4 миллиона рублей. Но деньги на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет. Почему нас тянет на сладенькое? Дали ответ нутрициологи. Во-первых, сахар дает чувство эйфории и мгновенного насыщения. И сахар – это самая быстрая энергия. В природе он практически не встречается никогда в чистом виде, он в дефиците. И сама природа нас так запрограммировала, что все должно идти по самому короткому пути. У человека еще до употребления десерта вырабатывается дофамин. Он и заставляет его поскорее съесть шоколад. Эксперты отмечают, что мозг реагирует на сладкое по шаблону «короткая энергия, много удовольствия». Но если дать организму пустышку, это может привести к перееданию. Поэтому лучше все-таки съесть какую-нибудь правильную сладость, но не натощак. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

будет стекла. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже, Родина.

0: Радио З.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу до мирных ночей.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июля, в регионе преимущественно облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 24-26 градусов. Ветер южных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

бьется, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: В кострах пионерского детства цвела над Уралом весна. Храню, как святое наследство, чтоб юность не гасла. Цвела. Она не погаснет вовеки. В окопах, в атаках цепей, когда есть любовь в человеке, к великой России своей. Любовь эта дарит нам силы подняться навстречу врагу. И все, что отчизна просила, все-все, даже жизнь отдаю.
2: Ты свой или чужой, сомнения нет, что

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду и еще 13 округам. Противник произвел 4 артиллерийских обстрела, производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 132 вражеских беспилотника. В Белгороде и Шебекинском округе погибли двое мирных жителей. Мы приносим искренние соболезнования близким. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Красноярском и Ракитянском округах получили ранения 13 человек. Александр Шуваев встретился с жителями Чернянского округа, обсудили вопросы безопасности, поддержки участников СВО, благоустройства и ответственного обращения с животными. Люди высказывали свои проблемы и предложения. Ситуация в регионе остается напряженной из-за массированных атак беспилотников. Налеты дронов происходят все чаще, но растет и эффективность работы наших подразделений. Шуваев отметил, что координация с Минобороны ведется ежедневно. На встрече поступил запрос от ветерана СВО о том, чтобы региональные выплаты можно было оформлять без личного посещения. Губернатор сообщил, что процесс упростят. С 1 августа меры поддержки будут предоставляться преимущественно в электронном виде через госуслуги или МФЦ без очередей. Поручение уже дано профильному министерству. Руководитель региона сообщил, что Чернянский округ активно участвует в первом всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды для приграничных регионов. Проект «Центр Чернянки. Центр притяжения» претендует на федеральную поддержку. Результаты станут известны в августе. С начала 2026 года почти 3000 семей в Белгородской области получили субсидию на оплату ЖКУ. Общая сумма поддержки – 11 миллионов рублей. В регионе право на субсидии имеют пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения. Размер субсидии определяется региональным стандартом. Главное условие – расходы на коммуналку превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Подробнее о порядке и условиях получения меры поддержки можно узнать в социальном навигаторе. Вячеслав Воробьев и Сергей Курганский стали почетными гражданами Белгорода. Решение о присвоении звания приняли в ходе 36-й сессии Горсовета. Вячеслав Воробьев – герой Российской Федерации, депутат Белгородской облдумы, руководитель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Сергей Курганский – профессор кафедры общетеоретических и гуманитарных дисциплин Белгородского государственного института искусства и культуры, доктор педагогических наук. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июля, в регионе преимущественно облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 24-26 градусов. Ветер южных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Наступит день, Донецк освободят. Поможем, брат, объединим усилия. Там у Донецка встретит русский брат. И, наконец, Донбасс войдет в Россию. Едины мы, нам нечего делить. Глоток воды на всех буханках хлеба, щепотка соли, спички прикурить и каждому по голубому небу. Едины мы, нам нечего терять. Сплотились больше, чем родные братья. О чем мечтаю? Все хочу обнять. В родной стране и заключить в объятия. Всех накормить и пятна крови отстирать. Автор стихов Елена Воробьева.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бережная. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду и еще 13 округам. Противник произвел 4 артиллерийских обстрела, производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 132 вражеских беспилотника. В Белгороде и Шебекинском округе погибли двое мирных жителей. Мы приносим искренние соболезнования близким. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Красноярушском и Ракитянском округах получили ранения 13 человек. Александр Шуваев встретился с жителями Чернянского округа, обсудили вопросы безопасности, поддержки участников СВО, благоустройства и ответственного обращения с животными. Люди высказывали свои проблемы и предложения. Ситуация в регионе остается напряженной из-за массированных атак беспилотников. Налеты дронов происходят все чаще, но растет и эффективность работы наших подразделений. Шуваев отметил, что координация с Минобороны ведется ежедневно. На встрече поступил запрос от ветерана СВО о том, чтобы региональные выплаты можно было оформлять без личного посещения. Губернатор сообщил, что процесс упростят. С 1 августа меры поддержки будут предоставляться преимущественно в электронном виде через госуслуги или МФЦ без очередей. Поручение уже дано профильному министерству. Руководитель региона сообщил, что Чернянский округ активно участвует в первом всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды для приграничных регионов. Проект «Центр Чернянки. Центр притяжения» претендует на федеральную поддержку. Результаты станут известны в августе. С начала 2026 года почти 3000 семей в Белгородской области получили субсидию на оплату ЖКУ. Общая сумма поддержки – 11 миллионов рублей. В регионе право на субсидии имеют пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения. Размер субсидии определяется региональным стандартом. Главное условие – расходы на коммуналку превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Подробнее о порядке и условиях получения меры поддержки можно узнать в социальном навигаторе. Вячеслав Воробьев и Сергей Курганский стали почетными гражданами Белгорода. Решение о присвоении звания приняли в ходе 36-й сессии Горсовета. Вячеслав Воробьев – герой Российской Федерации, депутат Белгородской облдумы, руководитель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Сергей Курганский – профессор кафедры общетеоретических и гуманитарных дисциплин Белгородского государственного института искусства и культуры, доктор педагогических наук. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и

0: Команде «Русагра» приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Зет.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и сотники.

красоте. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

творенья в этом славном боевом месте преступления. Расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землею месяц май, молод и прекрасен.

0: своей косе поправляю плен.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 22 июля, в регионе преимущественно облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 24-26 градусов. Ветер южных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

святым. Я в это верю беззаветно.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и...

0: чертой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вот еще одному году конец. Годы тают, как во рту леденец.

кто-то тихо постучал. Да. Открывай скорее, родная, на пороге не морозь. Что ж ты плачешь?

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Глава Минсельхоза России Оксана Лутер сказала о реализации большого агротехнологического проекта для повышения эффективности в области растениеводства за счет снижения себестоимости производства. Проект охватывает 5 ключевых направлений – сохранение плодородия почвы, развитие селекции и генетики, совершенствование современных удобрений и средств защиты растений, обеспечение техникой и адаптация отрасли к изменениям климата. Обеспеченность семенами отечественной селекции сейчас достигла порядка 70%. Акцент смещается с количества на качество, а также на создание сортов, адаптированных к требованиям конкретных регионов и условиям выращивания. Основная тенденция в производстве удобрений – развитие экономически эффективных жидких форм препаратов с контролируемым высвобождением азота и других инновационных решений. В сельском хозяйстве активно внедряются беспилотники, системы автопилотирования и технологии искусственного интеллекта, которые помогают снижать издержки и повышать урожайность. Для небольших хозяйств такие решения будут доступны в формате услуги машинно-технологических компаний. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который меняет правила контроля за производителями лекарств. В случае, если появится информация, что препарат может навредить здоровью, внеплановую проверку компании проведут в течение 72 часов. Сейчас такой порядок действует только для аптек. Если специалисты найдут серьезные нарушения, лицензию производителя смогут приостановить на срок до 120 дней. Это позволит быстрее остановить выпуск опасного препарата. Если компания не устранить нарушение, действие лицензии и сертификата прекратят. Минпросвещение опубликовало списки литературы для комплектования школьных библиотек. В перечни вошли произведения из федеральных образовательных программ, книги для внеклассного чтения, современная литература патриотической направленности. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, новые списки помогут знакомить школьников с наследием русской литературы, развивать интерес к чтению и станут ориентиром для учителей и родителей. Перечни уже направлены во все регионы. Работодатели стали чаще искать людей старшего возраста на рабочие профессии. Особенно нужны электрики. Вакансии выросли на 144%. Операторы станка на 99%. Разнорабочие на 82%, выяснили аналитики. Работодатели ценят опыт и навыки возрастных сотрудников и готовы им платить. Например, электрикам в среднем предлагают около 175 тысяч рублей в месяц. В стране могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа должна повысить доступность спорта для детей. Предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия детей в спортшколах, секциях, ФОКах, которые будут готовы участвовать в программе. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 22 июля, в регионе преимущественно облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до 24-26 градусов. Ветер южных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Глава Минсельхоза России Оксана Лутер сказала о реализации большого агротехнологического проекта для повышения эффективности в области растениеводства за счет снижения себестоимости производства. Проект охватывает 5 ключевых направлений – сохранение плодородия почвы, развитие селекции и генетики, совершенствование современных удобрений и средств защиты растений, обеспечение техникой и адаптация отрасли к изменениям климата. Обеспеченность семенами отечественной селекции сейчас достигла порядка 70%. Акцент смещается с количества на качество, а также на создание сортов, адаптированных к требованиям конкретных регионов и условиям выращивания. Основная тенденция в производстве удобрений – развитие экономически эффективных жидких форм препаратов с контролируемым высвобождением азота и других инновационных решений. В сельском хозяйстве активно внедряются беспилотники, система автопилотирования и технологии искусственного интеллекта, которые помогают снижать издержки и повышать урожайность. Для небольших хозяйств такие решения будут доступны в формате услуги машинно-технологических компаний. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который меняет правила контроля за производителями лекарств. В случае, если появится информация, что препарат может навредить здоровью, внеплановую проверку компании проведут в течение 72 часов. Сейчас такой порядок действует только для аптек. Если специалисты найдут серьезные нарушения, лицензию производителя смогут приостановить на срок до 120 дней. Это позволит быстрее остановить выпуск опасного препарата. Если компания не устранить нарушение, действие лицензии и сертификата прекратят. Минпросвещение опубликовало списки литературы для комплектования школьных библиотек. В перечни вошли произведения из федеральных образовательных программ, книги для внеклассного чтения, современная литература патриотической направленности. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, новые списки помогут знакомить школьников с наследием русской литературы, развивать интерес к чтению и станут ориентиром для учителей и родителей. Перечни уже направлены во все регионы. Работодатели стали чаще искать людей старшего возраста на рабочие профессии. Особенно нужны электрики. Вакансии выросли на 144%, операторы станка на 99%, разнорабочие на 82%, выяснили аналитики. Работодатели ценят опыт и навыки возрастных сотрудников и готовы им платить. Например, электрикам в среднем предлагают около 175 тысяч рублей в месяц. В стране могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа должна повысить доступность спорта для детей. Предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия детей в спортшколах, секциях, ФОКах, которые будут готовы участвовать в программе. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью термометр покажет плюс 18, в дневные часы – до 22-25 градусов. Ветер переменный – от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По Белгороду, Белгородскому и Шебекинскому округам нанесен ракетный удар со стороны ВСУ. Предварительно пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях. Шестерых пострадавших от атак ВСУ белгородцев переводят на лечение в Москву. Их состояние стабильно тяжелое. Решение приняли после телемедицинской консультации со столичными специалистами. Перевод обеспечен при поддержке Минздрава России. Пострадавшие жители будут проходить самое высококвалифицированное лечение, написал Александр Шуваев. Глава региона и руководство Сбера обсудили цифровизацию образования, защиту от кибератак и поддержку ветеранов. Александр Шуваев встретился с зампредседателя правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым и председателем Центрально-Черноземного банка Александром Абрамкиным. Особое внимание уделили кибербезопасности. Договорились повышать устойчивость ключевых сервисов и инфраструктуры к атакам, чтобы защитить городские системы и личные данные жителей. Также обсудили поддержку ветеранов. Информационная система СВАИ на базе Сбер CRM уже помогает оперативно обрабатывать обращения и контролировать сроки. Проект стал призером премии «Умный город», его планируют распространить на другие сферы. В рамках встречи речь шла и о развитии образовательных проектов «Алгоритмика» и «Ассистент преподавателя». Минспорта Белгородской области сообщает о продлении конкурсного отбора по программе «Земский тренер» в 2026 году. Претендовать на участие могут тренеры, тренеры-преподаватели и инструкторы по адаптивной физкультуре, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, заключившие трудовой договор на полную ставку со спорторганизацией и готовые отработать в указанной местности не менее 5 лет. Специалисты, решившие переехать для работы в сельскую местность и малые города, получат единовременную выплату 1 миллион рублей. Количество вакантных должностей в этом году 5. Подать документы можно по адресу Белгород, Преображенская, 36, кабинет номер 2 или по электронной почте. Программа «Земский тренер» реализуется в рамках госпрограммы «Спорт России». В БГТУ имени Шухова разработали шумозащитный экран для детских площадок у дорог. Студентка Виталина Лежнева предложила инженерное решение для защиты детских игровых зон от шума и выхлопных газов. Комбинированный экран снижает шум на 10-20 дБ, очищает воздух от токсичных выхлопов с помощью углеродных фильтров, а бетон с диоксидом титана в фундаменте под солнцем разлагает оксиды азота до безвредных нитратов. Прозрачные вставки сохраняют обзор и не затемняют площадку. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
2: Если звезды зажигают.

0: Вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
0: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью термометр покажет плюс 18, в дневные часы – до 22-25 градусов. Ветер переменный – от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Расскажите, пожалуйста, о себе.
2: Я даже не знаю, что рассказывать. Если меня позвали как члена творческой команды «Благовест», то я с радостью присоединилась. Времена у нас сейчас трудные. Сначала мы даже не понимали, нужно это или не нужно, как будет воспринята эта поддержка. Мы занимаемся тем, что мы организовываем концерты в госпиталях. Но это помимо того всего прочего, что, как все жители Белгорода, я думаю, мы откликаемся и денежные какие-то пожертвования делаем, и сети плетем. Все как у всех. Я не говорю, что мы какие-то особенные, потому что этим занимается каждый, наверное, второй, если не каждый. Поэтому, когда первый раз мы, конечно, к ребятам собрались и пришли, мы не понимали, как мы будем восприняты, нужно ли это, какой им нужен репертуар, как им это все представить. Но когда мы увидели, как они смотрят, как они телефонами обмениваются, пытаются там что-то спросить, как им это все откликается, это, конечно, придает сил. В том плане, что ты человеку помогаешь, да, каждому в отдельности, и в то же время истощает то, что ты видишь людей изувеченных, людей, которых нужно поддерживать, которым нужно лечение определенное. Это же наши защитники, это вот люди, которые на передовой видели своими глазами вот эту правду. И когда ты видишь эту правду в чужих глазах, ну это вот такое вот особенное потрясение, которое нужно пережить. С этим нужно справиться, но вместе мы справимся.
1: Скажите, вот вы говорили, что подбирали репертуар. А какой репертуар в госпиталях больше, скажем так, приветствуется нашими парнями? У нас в гостях недавно была девочка Анюта, которой 9 лет, и она раздавала наши звездочки. И она поет, танцует тоже в госпитале. И она говорила, что они поют песни как раз вот не патриотического характера, а песни, которые о мирной жизни.
2: Какой-то мы такой уникальный эксперимент провели. Мы на какой-то праздник решили прочитать стихи ребятам о мирной жизни, не о них. Я вам хочу сказать, внимание рассеивается. Наверное, Анечка, как вот маленькая девочка, она ассоциируется, наверное, с тем, что они оставили дома. Им хочется вот увидеть ребенка, увидеть какую-то такую детскую непосредственность. А от нас они ждут, что мы им сопереживаем, что мы пишем именно о них. Вот какой-то такой удивительный парадокс. Бывает очень хорошо, они воспринимают стихи о родителях. Это тоже находит отклик. Но в основном встречают аплодисментами, и отклик находит стихи о них самих. О том, в какой они ситуации, в какой они мясорубке оказались. Вот это слушается внимательно.
1: Скажите, а вы сами пишете стихи?
2: Да, конечно, я только свои стихи читаю там.
1: Есть что-нибудь самое любимое?
2: Нет, такого у меня любимого нет, но я могу прочитать стихотворение, которое родилось как раз в процессе. Когда мы ходили по госпиталям. И я всегда спрашиваю, есть кто-то из Белгородской области? Это за 3 года, пока мы этим занимаемся, всего лишь один раз мы встретили среди раненых мужчину из Валуйского района. А в основном это все не местные ребята. И они вот с разных концов России, разных национальностей, разных вероисповеданий. И вот у меня родилось такое стихотворение. Называется оно «Издалека». Заговоришь с солдатом ни о чем, не ты ему, а он тебе врачом становится во временном отрезке. Стандартное звучит. Откуда сам? Вдруг теплый свет мелькнет в его глазах сквозь палевые веки занавески. Повеяло уютом, милый дом. И сразу к горлу подступает ком. Откуда взять? И сдержанность, и резкость. Он насмотрелся брошенных домов. А в голове печальный метроном добра и зла объединяет фрески в единую картину бытия. И разговором я, убитая, не плачу. Здесь не время и не место. Потом переступлю родной порог и слезно попрошу о том, чтоб смог войти в свой дом защитник наш неместный.
1: Потрясающие стихи. До глубины души. Как бойцы воспринимают?
2: Хорошо. Бывает, вот они приходят, абсолютно какие-то потерянные, просто потому что вот сигнал поступил, концерт, приходите. И они вот на колясках стекаются потихоньку, у многих вот опаленные лица, множественность осколков этих, ампутации есть у некоторых. Такого творчества его очень-очень много на самом деле. Мне очень нравятся стихи Игоря Растеряева, певца. И вот у него там есть тоже о госпитале, когда он говорит о том, что они бы аплодировали, да нечем. И он сам себя как будто упрекает, что он для разговора с ними слишком целый человек. Поэтому Россия славится своей отзывчивостью. Вот это вот наша такая черта. Как мы встретим, как мы провожаем, как мы поддерживаем. Пусть даже это с риском связано, потому что часто очень и тревога. Мы начинаем, например, дергаться, куда нам бежать или нет, а они стоят, и мы стоим. Так, наверное, общей силой мы выстоим, в конце концов. Иначе как бы нельзя.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим

0: напишешь маме, когда мы оба выполним приказ. Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Недоволь!

0: Радио Z.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Назначение нового главкома ВСУ вряд ли приведет к изменениям на фронте, сказал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России добавил, что Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам. Озвученные Владимиром Путиным 2 года назад условия для остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо известны Киеву. Встреча с госсекретарем американского президента Марко Рубио состоится 23 июля, заявил глава МИД России Сергей Лавров. США хотят завершения украинского конфликта, сообщил Рубио. Госсекретарь планирует затронуть тему конфликта на Украине на встрече с Лавровым в Маниле. США считают себя единственной страной, способной конструктивно способствовать завершению украинского конфликта, сказал он. Москва и Вашингтон обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям. Ситуация на топливном рынке больше не ухудшается, однако ценовой шок был серьезным. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Шохин добавил, что негативное влияние на динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать и другие факторы. В частности, речь идет об увеличении расходов бюджета. Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов, предусматривающие в том числе заморозку счетов и отказ в предоставлении госуслуг онлайн. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась на 7,9%, по данным Роспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет чуть более 8107 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. По его словам, в ближайшие годы этим направлениям потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио З.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: В четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью термометр покажет плюс 18, в дневные часы – до 22-25 градусов. Ветер переменный – от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Назначение нового главкома ВСУ вряд ли приведет к изменениям на фронте, сказал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России добавил, что Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам. Озвученные Владимиром Путиным 2 года назад условия для остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо известны Киеву. Встреча с госсекретарем американского президента Марко Рубио состоится 23 июля, заявил глава МИД России Сергей Лавров. США хотят завершения украинского конфликта, сообщил Рубио. Госсекретарь планирует затронуть тему конфликта на Украине на встрече с Лавровым в Маниле. США считают себя единственной страной, способной конструктивно способствовать завершению украинского конфликта, сказал он. Москва и Вашингтон обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям. Ситуация на топливном рынке больше не ухудшается, однако ценовой шок был серьезным. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Шохин добавил, что негативное влияние на динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать и другие факторы. В частности, речь идет об увеличении расходов бюджета. Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов, предусматривающие в том числе заморозку счетов и отказ в предоставлении госуслуг онлайн. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась на 7,9%, по данным Роспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет чуть более 8107 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. По его словам, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
9: Если звезды зажигают, значит, это

0: Вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z.
2: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда крученица тужить.

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью термометр покажет плюс 18, в дневные часы – до 22-25 градусов. Ветер переменный – от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Владислав. Я ученик 2 класса школы номер 28 города Белгорода. Скоро мне ложиться спать, а вы там в окопах не спите. Вы защищаете нас. В школу мы не ходим, учимся дома. Из-за боевых действий нам рассказывают, что надо быть на улице осторожными, не поднимать незнакомые предметы, потому что это опасно. Я очень хочу на улицу погулять с друзьями. Сейчас морозы и хорошая погода. А тебе, дорогой боец, я желаю, чтобы был мир, чтобы мы опять ходили в школу, играли на улице, чтобы чувствовали себя в безопасности. Дорогой солдат, пожалуйста, останься в живых. Ты и твои друзья, не болейте, хорошо кушайте и сделайте победу. Мы гордимся вами. Верящий в вас, Владик.
2: На ковре

0: Бастон.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На прошлой неделе Белгородская область стала самой атакуемой ВСУ территорией. Ежедневно противник выпускал по региону до 290 беспилотников, сообщил полномочный представитель МИД России Родион Мирошник. За неделю погибли 6 мирных жителей, пострадали 59 человек. К сожалению, атаки продолжаются. В центре Белгорода беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. За медпомощью никто не обращался, повреждены остекления и фасад, а также 3 автомобиля. Оперативные службы работают на месте происшествия, информация уточняется. В Белгородской области возобновили выплату компенсаций за поврежденные при атаках ВСУ машины. Деньги получили уже 38 владельцев авто на общую сумму 5 миллионов рублей. Для контроля за предоставлением средств создали специальную рабочую группу, рассказал Александр Шуваев. Андрей Гриднев покидает должность главы Шебекинского округа. 24 июля вопрос о прекращении его полномочий вынесут на заседание Совета депутатов округа. С июля этого года для назначения единого пособия белгородцам необходимо подтвердить уход за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами. Единое пособие – это мера господдержки для семей с низким доходом, входящая в число инициатив нацпроекта «Семья». Отделение соцфонда по Белгородской области выплачивает единое пособие родителям почти 56 тысяч детей. В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2026, уход за нетрудоспособными людьми при определении права на единое пособие будет засчитываться в отношении близких родственников. Необходимо представить в клиентскую службу регионального отделения фонда документы, подтверждающие родство с тем, за кем ведется уход. Подробно по вопросам вам ответят по телефону контакт-центра регионального отделения соцфонда России 8 800 100-301 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Выставка «Слушаем небо» открыта в музее диорамы Белгорода. Экспозиция подготовлена научными сотрудниками музея диорамы совместно с подразделением «Орлан». На ней представлены трофейные беспилотные летательные аппараты, сбитые или принудительно посаженные средствами радиоэлектронной борьбы на территории Шебекинского округа. Каждый экспонат – свидетельство предотвращенной угрозы и результат профессиональной работы бойцов, стоящих на страже безопасности региона. Экскурсия дает возможность увидеть, как развиваются технологии и тактика защиты неба, сохраняя при этом главную цель – сберечь жизни людей. Увидеть выставку можно до 26 июля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: иконою стою, с надеждой в небо я смотрю.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции.

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью термометр покажет плюс 18, в дневные часы – до 22-25 градусов. Ветер переменный – от слабого до умеренного. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Расскажите, пожалуйста, о себе.
2: Я даже не знаю, что рассказывать. Если меня позвали как члена творческой команды «Благовест», то я с радостью присоединилась. Времена у нас сейчас трудные. Сначала мы даже не понимали, нужно это или не нужно, как будет воспринята эта поддержка. Мы занимаемся тем, что мы организовываем концерты в госпиталях. Но это помимо того всего прочего, что, как все жители Белгорода, я думаю, мы откликаемся и денежные какие-то пожертвования делаем, и сети плетем. Все как у всех. Я не говорю, что мы какие-то особенные, потому что этим занимается каждый, наверное, второй, если не каждый. Поэтому, когда первый раз мы, конечно, к ребятам собрались и пришли, мы не понимали, как мы будем восприняты, нужно ли это, какой им нужен репертуар, как им это все представить. Но когда мы увидели, как они смотрят, как они телефонами обмениваются, пытаются там что-то спросить, как им это все откликается, это, конечно, придает сил. В том плане, что ты человеку помогаешь, да, каждому в отдельности, и в то же время истощает то, что ты видишь людей изувеченных, людей, которых нужно поддерживать, которым нужно лечение определенное. Это же наши защитники, это вот люди, которые на передовой видели своими глазами вот эту правду. И когда ты видишь эту правду в чужих глазах, ну это вот такое вот особенное потрясение, которое нужно пережить. С этим нужно справиться, но вместе мы справимся.
1: Скажите, вот вы говорили, что подбирали репертуар. А какой репертуар в госпиталях больше, скажем так, приветствуется нашими парнями? У нас в гостях недавно была девочка Анюта, которой 9 лет, и она раздавала наши звездочки. И она поет, танцует тоже в госпитале. И она говорила, что они поют песни как раз вот не патриотического характера, а песни, которые о мирной жизни.
2: Какой-то мы такой уникальный эксперимент провели. Мы на какой-то праздник решили прочитать стихи ребятам о мирной жизни, не о них. Я вам хочу сказать, внимание рассеивается. Наверное, Анечка, как вот маленькая девочка, она ассоциируется, наверное, с тем, что они оставили дома. Им хочется вот увидеть ребенка, увидеть какую-то такую детскую непосредственность. А от нас они ждут, что мы им сопереживаем, что мы пишем именно о них. Вот какой-то такой удивительный парадокс. Бывает, очень хорошо они воспринимают стихи о родителях. Это тоже находит отклик. Но в основном встречают аплодисментами, и отклик находят стихи о них самих. О том, в какой они ситуации, в какой они мясорубке оказались. Вот это слушается внимательно.
1: Скажите, а вы сами пишете стихи?
2: Да, конечно, я только свои стихи читаю там.
1: Есть что-нибудь самое любимое?
2: Нет, такого у меня любимого нет, но я могу прочитать стихотворение, которое родилось как раз в процессе, когда мы ходили по госпиталям. И я всегда спрашиваю, есть кто-то из Белгородской области? Это за 3 года, пока мы этим занимаемся, всего лишь один раз мы встретили среди раненых мужчину из Валуйского района. А в основном это все не местные ребята. И они вот с разных концов России, разных национальностей, разных вероисповеданий. И вот у меня родилось такое стихотворение. Называется оно «Издалека». Заговоришь с солдатом ни о чем, не ты ему, а он тебе врачом становится во временном отрезке. Стандартное звучит, откуда сам? Вдруг теплый свет мелькнет в его глазах сквозь палевые веки занавески. Повеяло уютом, милый дом. И сразу к горлу подступает ком, откуда взять? И сдержанность, и резкость. Он насмотрелся брошенных домов, а в голове печальный метроном добра и зла объединяет фрески в единую картину бытия. И разговором я, убитая, не плачу. Здесь не время и не место. Потом переступлю родной порог и слезно попрошу о том, чтоб смог войти в свой дом защитник наш неместный.
1: Потрясающие стихи. До глубины души. Как бойцы воспринимают?
2: Хорошо. Бывает, вот они приходят, абсолютно какие-то потерянные, просто потому что вот сигнал поступил, концерт, приходите. И они вот на колясках стекаются потихоньку, у многих вот опаленные лица, множественность осколков этих, ампутации есть у некоторых. Такого творчества его очень-очень много на самом деле. Мне очень нравятся стихи Игоря Растеряева, певца. И вот у него там есть тоже о госпитале, когда он говорит о том, что они бы аплодировали, да нечем. И он сам себя как будто упрекает, что он для разговора с ними слишком целый человек. Поэтому Россия славится своей отзывчивостью. Вот это вот наша такая черта. Как мы встретим, как мы провожаем, как мы поддерживаем. Пусть даже это с риском связано, потому что часто очень и тревога. Мы начинаем, например, дергаться, куда нам бежать или нет. А они стоят, и мы стоим. Так, наверное, общей силой мы выстоим, в конце концов. Иначе как бы нельзя.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Назначение нового главкома ВСУ вряд ли приведет к изменениям на фронте, сказал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России добавил, что Киеву достаточно принять ответственное решение, чтобы быстро остановить боевые действия и перейти к серьезным переговорам. Озвученные Владимиром Путиным 2 года назад условия для остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо известны Киеву. Встреча с госсекретарем американского президента Марко Рубио состоится 23 июля, заявил глава МИД России Сергей Лавров. США хотят завершения украинского конфликта, сообщил Рубио. Госсекретарь планирует затронуть тему конфликта на Украине на встрече с Лавровым в Маниле. США считают себя единственной страной, способной конструктивно способствовать завершению украинского конфликта, сказал он. Москва и Вашингтон обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям. Ситуация на топливном рынке больше не ухудшается, однако ценовой шок был серьезным. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Шохин добавил, что негативное влияние на динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать и другие факторы. В частности, речь идет об увеличении расходов бюджета. Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов, предусматривающие в том числе заморозку счетов и отказ в предоставлении госуслуг онлайн. Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России с начала текущего года увеличилась на 7,9%, по данным Роспродсоюза. Сейчас этот показатель составляет чуть более 8107 рублей. При расчете учитывались 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фрукты и овощи, сахар, мука, хлеб и крупы. Профессия агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. По его словам, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Он отметил, что конкурс «Лучший по профессии» должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня дают хорошие перспективы трудоустройства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью термометр покажет плюс 18, в дневные часы до 22-25 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Вестовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, давайте поговорим о том, каково сейчас харьковчанам, ведь на фоне достаточно неплохих успехов нашей армии на земле, по слухам, в Харькове усиливается не только антироссийская пропаганда, но и определенные прямо антироссийские административные действия.
2: Да, совершенно верно. Вы затронули очень важный вопрос. Можно сказать, даже наиважнейший, который так или иначе затрагивает русскоязычное население Харькова нашего соседнего города, Одессы, Днепропетровска. Это крупные города, расположенные на юге-востоке Украины. Фактически сейчас, в настоящее время, с небывалым таким напором, я бы сказал, проходит насильственная украинизация русских, живущих в Харькове. Чем-то она напоминает, если брать такие исторические аналогии, после победы Великой Октябрьской социалистической революции, когда у нас был сменен режим, большевики подобное делали в 20-30-х годах в Харькове. Хорошо это или плохо, я судить не берусь. Тогда, во всяком случае, мне, уроженцу Харькова, который обучался в русской школе, ну, изучал украинский язык и литературу со второго класса и владеющий украинским языком, тогда вот эти все моменты мы как-то не то что не обращали внимания, мы не касались национальной принадлежности и так далее. Даже обучаясь у нас в одном классе, мы не делили никогда там русские, украинцы, там евреи, белорусы. У нас вообще такого не было. То сейчас это приобрел какой-то такой, знаете, дикий извращенный окрас в Харькове. Так вот, пример. Буквально за последние полгода Харьков в прямом смысле этого слова заполонили семьи из Западной Украины. В первую очередь это вот Львовская и Ивано-Франковская области. С тех мест прибыли подразделения украинской национальной полиции. Вот, допустим, в Харькове прибыли такие группы, и они продолжают прибывать уже с семьями. Их задача в первую очередь помогать ТЦКшникам отлавливать мужчин всех возрастов. Фактически они срастаются в эти коррупционные схемы. Харьков возвращается в 90-е годы. Фактически это по полной программе. Криминал, чиновники, а сейчас к ним уже вот эти все националистические, скажем так, элементы из Западной Украины. Харьков никогда не любил западенцев. Ни в советское время, ни в 90-х годах, вплоть до событий 22-го года, начала специальной военной операции. А сейчас они чувствуют себя хозяевами в русскоязычном городе Харькове. Отжимают квартиры в центре города, сталинки, мощные. Все это прекрасно знают. Многие уехали, многих стариков выселили или насильственно различными способами помогли избавиться от жилья. Они туда заселяются. Третий момент, он тоже весьма показательный, скажем так, последствия такого отжима и такого притеснения в прямом смысле этого слова русскоязычных жителей города Харькова старшего поколения. Они живут в страхе. Я часто общаюсь как с харьковчанами, так с родственниками вот этих пожилых харьковчан, которые проживают кто в России, кто в странах ближнего и дальнего зарубежья. Просто люди страдают в прямом смысле этого слова. Это такой важный момент, который, конечно, никто об этом в украинских СМИ, в первую очередь, это харьковские СМИ, даже не упоминается. Все это подается под такой, знаете, плакатной и такой вывеской «Ура, патриотизм! Захисники и вечизны» и так далее. А страдают в первую очередь люди старших возрастов, которые в силу тех или иных причин не смогли уехать. Хорошо, что если какие-то там дети, родственники из-за границы им помогают. А у кого нет таких родственников? И фактически они обречены, в прямом смысле этого слова, на вымирание и выживание. Второй момент. Буквально месяц назад вот этот говорящая голова, главный ньюсмейкер Харькова, проходимец, по-другому его никто не называют, это я привожу слова настоящих харьковчан, которые еще там проживают. Проходимец-авантюрист Терехов, есть такой мэр Харькова, который там все время соглашения подписывает, то с Канадой, то с Америкой, то с какими-то непонятными городами Латинской Америки. Он громогласно заявил, что Харьков построено и уже функционировано 13 подземных школ, классов для обучения детишек. На самом деле, что произошло? Да, состоялся своеобразный выпуск вот этих всех подземных школах и классах, где обучались школьники старших возрастов, а также студенты первых-вторых курсов харьковских вузов. Инструкторы. В основном это ВСУшники прибыли с окопов, кто там по ранению, кто еще, и вот эти представители националистических формирований Кракен, Фрайкор и Азов, которые, кстати, по полной программе формировались в том числе и в Харькове. Вот это выпуск состоялся, а теперь нужны практические занятия. Но так как ситуация меняется на территории северо-восточной Харькова, уже там наши приближаются к Чугуеву, идет постоянный обстрел вот этих учебных баз и лагерей, где проходили подготовку вот эти наемники, насильственно мобилизованы, их отправляют уже на полигоны под Киевом и на Западной Украине. Там у них курс месяц-два. После этого наиболее, скажем так, подготовленных, особенно выпускников средних школ или студентов, которые могут там получить какую-то отсрочку или имели какую-то отсрочку, но им говорят, мы вам дадим денег, отправим на фронт, вы там повоюете по контракту полгода, максимум год, и потом обратно вернетесь в Харькове уже с каким-то солидным денежным довеском. И вот многие на это клюют, и по моей информации уже есть люди, которые прошли эту подготовку в учебных лагерях в лесах под Киевом, их уже направляют под Волчанск, под Липцы и даже под Купянск. Конечно, все это происходит на фоне крупных скандалов в высшем руководстве Вооруженных сил Украины. Вот, об этом сейчас все пишут. Произошел, мягко скажем, разногласие между главкомом ВСУ генералом Сырским и прежним министром обороны Федоровым, который ратовал за цифровизацию, сам бывший айтишник, вот, довольно такой молодой парень, усиленный, шустрый предприниматель, который неожиданно стал неполный 40 лет министром обороны, и вот он уже решил наброситься на Сырского. Вот. Ну, а Сырский — это представитель старой школы, кстати, выпускник Московского высшего командного училища, вот, еще в советское время. И там произошел такой конфликт. И впервые, начиная с 22 года, фактически в крупных городах Украины, там Киев, Харьков, Днепропетровск, Полтава, прошли какие-то акции массовых протестов, которые назвали «картонный Майдан». Типа «Сырского геть, в пользу защитим нашего Федорова». Естественно, это все проплачено. Ну, о чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что положение на фронте для вооруженных сил Украины действительно ухудшается сильно, растут потери. На некоторых участках фронта и направлений, в том числе в Харьковской области, ситуация, особенно на восточном берегу реки Оскол, для противника критическая. И сейчас заткнули рот даже украинским военным говорунам в этом плане. Пришел циркуляр Сырского, что любой комментарий... Раньше, кстати, этим отличались украинцы. Что там скрывать? Там все, кому не лень, комментировали ситуацию на фронте и даже осмеливались критиковать высшее военное руководство. То сейчас это им запрещено. В том числе, ни в коем случае нельзя рассказывать о том, что думают солдаты в окопах украинской армии об этом конфликте между Сырским и Федоровым. По-прежнему нагнетается ситуация, но обратного характера в том же Харькове. Ничего никто не говорит, что на участках фронта северо-восточнее и южнее Харьковской области действительно все у них хорошо, все прекрасно, перемога, русских скоро отобьем, займем опять же те наши исконно украинские земли, как они все время об этом вещают. А на самом деле все происходит обратно. А это, естественно, сказывается на местных жителей не только Харькова, но и крупных районных центров Харьковской области. Тот же Купянск, Дергачи, Слатино, Лозовая и так далее. Поэтому, если вкратце резюмировать эту ситуацию о настроениях, о том, как сейчас живут наши близкие, родственники, знакомые, то ситуация у них, к сожалению, ухудшается, люди запуганы, настроение тревожное. Поэтому, как как будет там развиваться дальше эти события, неизвестно. Но, во всяком случае, наши соотечественники, наши русскоязычные харьковчане, пусть даже, которые в силу вот этих всех пропагандистских и прочих идеологических накатов со стороны украинского руководства, у них ситуация очень-очень тревожная, и люди просто живут в страхе. Поэтому я думаю, что и наши информационные структуры, которые отвечают за проведение специальной военной операции и освещение всех тех вещей, вот такие вещи нравственного, духовного, гуманитарного характера, в первую очередь это касается наших соотечественников, должны учитывать. И нужно понимать, что на той стороне, несмотря на все эти идеологические обработки, живут тоже наши соотечественники, русские по духу, по традиции, по менталитету, по духовности. Это нужно понимать и учитывать в информационной работе, в том числе информационных структур, которые расположены в приграничных районах России.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На прошлой неделе Белгородская область стала самой атакуемой ВСУ территорией. Ежедневно противник выпускал по региону до 290 беспилотников, сообщил полномочный представитель МИД России Родион Мирошник. За неделю погибли 6 мирных жителей, пострадали 59 человек. К сожалению, атаки продолжаются. В центре Белгорода беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. За медпомощью никто не обращался. Повреждены остекления и фасад, а также 3 автомобиля. Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация уточняется. В Белгородской области возобновили выплату компенсации за поврежденные при атаках ВСУ машины. Деньги получили уже 38 владельцев авто на общую сумму 5 миллионов рублей. Для контроля за предоставлением средств создали специальную рабочую группу, рассказал Александр Шуваев. Андрей Гриднев покидает должность главы Шебекинского округа. 24 июля вопрос о прекращении его полномочий вынесут на заседание Совета депутатов округа. С июля этого года для назначения единого пособия белгородцам необходимо подтвердить уход за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами. Единое пособие – это мера господдержки для семей с низким доходом, входящая в число инициатив нацпроекта «Семья». Отделение соцфонда по Белгородской области выплачивает единое пособие родителям почти 56 тысяч детей. В соответствии с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2026, уход за нетрудоспособными людьми при определении права на единое пособие будет засчитываться в отношении близких родственников. Необходимо представить в клиентскую службу регионального отделения фонда документы, подтверждающие родство с тем, за кем ведется уход. Подробно по вопросам вам ответят по телефону контакт-центра регионального отделения соцфонда России 8 800 100 301 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Выставка «Слушаем небо» открыта в Музее диорамы Белгорода. Экспозиция подготовлена научными сотрудниками Музея диорамы совместно с подразделением «Орлан». На ней представлены трофейные беспилотные летательные аппараты, сбитые или принудительно посаженные средствами радиоэлектронной борьбы на территории Шебекинского округа. Каждый экспонат – свидетельство предотвращенной угрозы и результат профессиональной работы бойцов, стоящих на страже безопасности региона. Экскурсия дает возможность увидеть, как развиваются технологии и тактика защиты неба, сохраняя при этом главную цель – сберечь жизни людей. Увидеть выставку можно до 26 июля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: конечно, Зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один.
1: Реклама.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: любовь.
1: Радио Z.
2: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

0: Радио З.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не

наступила тишина, как будто павший лист осенний застыл, и кончилась война. А это выстрел был последний. Вдруг стало слышно пение птиц, и речку снова слышно стало. Ветрами смерть смахнула с лиц, и можно все начать сначала.

0: началась война.
1: Прогноз погоды.
2: Четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью термометр покажет плюс 18, в дневные часы до 22-25 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Олег Постников. Не благодаря, а вопреки. Побеждаем. Вопреки запретам. Дескать, здесь у нас полно родни. Побеждаем. Вопреки наветам. Дескать, мы напали, не они. Побеждаем, несмотря на трусость тех, кто не желает воевать. Побеждаем, несмотря на тупость, как о ней сегодня не сказать. Побеждаем, споря с равнодушием и плевками тыловых потех, вопреки взорвавшимся и рвущим, побеждаем, веруя в успех. Вопреки скулящим и орущим, шлющим нам проклятия во след, побеждаем, помня о живущих и о тех, кого сегодня нет. Нас из-за угла ехидно жалят те, кому победа не с руки, только все равно мы побеждаем не благодаря, а вопреки.

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: дом. Счастливо, батя. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью термометр покажет плюс 18, в дневные часы до 22-25 градусов. Ветер переменный, а

0: голоса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, давайте поговорим о том, каково сейчас харьковчанам, ведь на фоне достаточно неплохих успехов нашей армии на земле, по слухам, в Харькове усиливается не только антироссийская пропаганда, но и определенные прямо антироссийские административные действия.
2: Да, совершенно верно. Вы затронули очень важный вопрос. Можно сказать, даже наиважнейший, который так или иначе затрагивает русскоязычное население Харькова, нашего соседнего города, Одессы, Днепропетровска. Это крупные города, расположенные на юге-востоке Украины. Фактически сейчас, в настоящее время, с небывалым таким напором, я бы сказал, проходит насильственная украинизация русских, живущих в Харькове. Чем-то она напоминает, если брать такие исторические аналогии, после победы Великой Октябрьской социалистической революции, когда у нас был сменен режим, большевики подобное делали в 20-30-х годах в Харькове. Хорошо это или плохо, я судить не берусь. Тогда, во всяком случае, мне, уроженцу Харькова, который обучался в русской школе, ну, изучал украинский язык и литературу со второго класса и владеющий украинским языком, тогда вот эти все моменты мы как-то не то что не обращали внимания, мы не касались национальной принадлежности и так далее. Даже обучаясь у нас в одном классе, мы не делили никогда там русские, украинцы, там евреи, белорусы. У нас вообще такого не было. То сейчас это приобрел какой-то такой, знаете, дикий извращенный окрас в Харькове. Так вот, пример. Буквально за последние полгода Харьков в прямом смысле этого слова заполонили семьи из Западной Украины. В первую очередь это вот Львовская и Ивано-Франковская области. С тех мест прибыли подразделения украинской национальной полиции. Вот, допустим, в Харькове прибыли такие группы, и они продолжают прибывать уже с семьями. Их задача в первую очередь помогать ТЦКшникам отлавливать мужчин всех возрастов. Фактически они срастаются в эти коррупционные схемы. Харьков возвращается в 90-е годы. Фактически это по полной программе. Криминал, чиновники, а сейчас к ним уже вот эти все националистические, скажем так, элементы из Западной Украины. Харьков никогда не любил западенцев. Ни в советское время, ни в 90-х годах, вплоть до событий 22-го года, начала специальной военной операции. А сейчас они чувствуют себя хозяевами в русскоязычном городе Харькове. Отжимают квартиры в центре города, сталинки мощные, все это прекрасно знают. Многие уехали, многих стариков выселили или насильственно различными способами помогли избавиться от жилья. Они туда заселяются. Третий момент, он тоже весьма показательный, скажем так, последствия такого отжима и такого притеснения в прямом смысле этого слова русскоязычных жителей города Харькова старшего поколения. Они живут в страхе. Я часто общаюсь как с харьковчанами, так с родственниками вот этих пожилых харьковчан, которые проживают кто в России, кто в странах ближнего и дальнего зарубежья. Просто люди страдают в прямом смысле этого слова. Это такой важный момент, который, конечно, никто об этом в украинских СМИ, в первую очередь, это харьковские СМИ, даже не упоминается. Все это подается под такой, знаете, плакатной и такой вывеской «Ура, патриотизм! Захисники и вечизны» и так далее. А страдают в первую очередь люди старших возрастов, которые в силу тех или иных причин не смогли уехать. Хорошо, что если какие-то там дети, родственники из-за границы им помогают. А у кого нет таких родственников? И фактически они обречены, в прямом смысле этого слова, на вымирание и выживание. Второй момент. Буквально месяц назад вот этот говорящая голова, главный ньюсмейкер Харькова, проходимец, по-другому его никто не называют, это я привожу слова настоящих харьковчан, которые еще там проживают. Проходимец авантюрист Терехов, есть такой мэр Харькова, который там все время соглашения подписывает, то с Канадой, то с Америкой, то с какими-то непонятными городами Латинской Америки. Он громогласно заявил, что Харьков построена и уже функционирует функционировано 13 подземных школ, классов для обучения детишек. На самом деле, что произошло? Да, состоялся своеобразный выпуск вот этих всех подземных школах и классах, где обучались школьники старших возрастов, а также студенты первых-вторых курсов харьковских вузов. Инструкторы. В основном это ВСУшники прибыли с окопов, кто там по ранению, кто еще, и вот эти представители националистических формирований «Кракен», «Фрайкор» и «Азов», которые, кстати, по полной программе формировались в том числе и в Харькове. Вот этот выпуск состоялся, а теперь нужны практические занятия. Но так как ситуация меняется, на территории северо-восточнее Харькова уже там наши приближаются к Чугуеву, идет постоянный обстрел вот этих учебных баз и лагерей, где проходили подготовку вот эти наемники, насильственно мобилизованные, их отправляют уже на полигоны под Киевом и на Западной Украине. Там у них курс месяц-два. После этого наиболее, скажем так, подготовленных, особенно выпускников средних школ или студентов, которые могут там получить какую-то отсрочку или имели какую-то отсрочку, но им говорят, мы вам дадим денег, отправим на фронт, вы там повоюете по контракту полгода, максимум год, и потом обратно вернетесь в Харькове уже с каким-то солидным денежным довеском. И вот многие на это клюют, и по моей информации уже есть люди, которые прошли эту подготовку в учебных лагерях в лесах под Киевом, их уже направляют под Волчанск, под Липцы и даже под Купянск. Конечно, все это происходит на фоне крупных скандалов в высшем руководстве Вооруженных сил Украины. Вот, об этом сейчас все пишут. Произошел, мягко скажем, разногласие между главкомом ВСУ генералом Сырским и прежним министром обороны Федоровым, который ратовал за цифровизацию, сам бывший айтишник, вот, довольно такой молодой парень, усиленный, шустрый предприниматель, который неожиданно стал неполный 40 лет министром обороны, и вот он уже решил наброситься на Сырского. Вот. Ну, а Сырский — это представитель старой школы, кстати, выпускник Московского высшего командного училища, вот, еще в советское время. И там произошел такой конфликт. И впервые, начиная с 22 года, фактически в крупных городах Украины, там Киев, Харьков, Днепропетровск, Полтава, прошли какие-то акции массовых протестов, которые назвали «картонный Майдан». Типа «Сырского геть, в пользу защитим нашего Федорова». Естественно, это все проплачено. Ну, о чем это говорит? Это говорит в первую очередь о том, что положение на фронте для вооруженных сил Украины действительно ухудшается, ухудшается сильно, растут потери. На некоторых участках фронта и направлений, в том числе в Харьковской области, ситуация, особенно на восточном берегу реки Оскол, для противника критическая. И сейчас заткнули рот даже украинским военным говорунам в этом плане. Пришел циркуляр Сырского, что любой комментарий... Раньше, кстати, этим отличались украинцы. Что там скрывать? Там все, кому не лень, комментировали ситуацию на фронте и даже осмеливались критиковать высшее военное руководство. То сейчас это им запрещено. В том числе, ни в коем случае нельзя рассказывать о том, что думают солдаты в окопах украинской армии об этом конфликте между Сырским и Федоровым. По-прежнему нагнетается ситуация, но обратного характера в том же Харькове. Ничего никто не говорит, что на участках фронта северо-восточнее и южнее Харьковской области действительно все у них хорошо, все прекрасно, перемога, русских скоро отобьем, займем опять же те наши исконно украинские земли, как они все время об этом вещают. А на самом деле все происходит обратно. А это, естественно, сказывается на местных жителей не только Харькова, но и крупных районных центров Харьковской области. Тот же Купянск, Дергачи, Слатино, Лозовая и так далее. Поэтому, если вкратце резюмировать эту ситуацию о настроениях, о том, как сейчас живут наши близкие, родственники, знакомые, то ситуация у них, к сожалению, ухудшается, люди запуганы, настроение тревожное. Поэтому как будет там развиваться дальше эти события, неизвестно. Но, во всяком случае, наши соотечественники, наши русскоязычные харьковчане, пусть даже, которые в силу вот этих всех пропагандистских и прочих идеологических накатов со стороны украинского руководства, у них ситуация очень-очень тревожная, и люди просто живут в страхе. Поэтому я думаю, что и наши информационные структуры, которые отвечают за проведение специальной военной операции и освещение всех тех вещей, вот такие вещи нравственного, духовного, гуманитарного характера, в первую очередь это касается наших соотечественников, должны учитывать. И нужно понимать, что на той стороне, несмотря на все эти идеологические обработки, живут тоже наши соотечественники, русские по духу, по традиции, по менталитету, по духовности. Это нужно понимать и учитывать в информационной работе, в том числе информационных структур, которые расположены в приграничных районах России.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью термометр покажет плюс 18, в дневные часы до 22-25 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют в регионе преимущественно облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью термометр покажет плюс 18, в дневные часы до 22-25 градусов. Ветер переменный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Моя подруга из Санкт-Петербурга, красавица и бывшая модель. Как оказалось, в принципе, не дура, и с бизнесом не путает постель. Призналась мне, что все ее надежды разбил один загадочный болван, и что она летает за одеждой в Париж, но чаще все-таки в Милан. Так она живет в городе ветров, в северной столице. Дни ее полны разной суеты мирской, и не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Она мне показала город Питер с экзотикой заброшенных дворов. И я гулял, как по другой планете, от Невского

она живет в городе ветров, в северной столице. Дни ее полны разной суеты мирской, и не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Забыв свою беспечную тусовку, не зажигает в клубах на Неве, и до сих пор предпочитает водку дорогам кокса и дурман траве. Врагам она злословия прощает, пусть прошлое не замыкает круг, и из страны уехать не мечтает, в отличие от всех своих подруг. Так она живет в городе ветров, в северной столице. Дни ее полны разной суеты мирской, и не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть,

0: И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

слезы на ресницах, виски с шоколадом. Хочется напиться и в открытых окнах.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

за ГАИ, за службу, что у нас в крови. Давай поднимем за ребят.

0: Давай поднимем за ребят. Дорога республики, солдат.
1: Радио Z. Гордимся, оповещаем.

Рокера. Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.